0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

0: ass.
1: Which man? Dime bag.
2: Dungeon master.
1: Вы всем я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаслу. Я взял твоя ass. Yeah.
2: Fuck.

0: The Spanking.
1: Мать с отцовской силой. И дали имя пацану.
0: Harrington, Billy.
1: По жизни выбрал он
2: гей.
1: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой.
2: So horny, so horny. So fucking deep.
1: Братву за верность
2: gotcha.
1: Своему. За
2: fisting
1: по лагерям. Сегодня
2: dick.
1: До завтра
2: come.
1: Мы опрокинем
2: dick pop loads. Fucking coming.
3: Ladies first.
1: Живым
2: the semen
1: от души
0: Billy.
1: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Сюда.
2: Ни разу Gay.
0: Bondage.
1: Одевал.
0: Home dungeon.
1: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
1: Oh.
0: Fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему.
0: За fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load. Fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души
3: Billy.
1: Ушел к крестам цветы.
0: That's a fucking deep.

0: опрокинем.
1: Ты upload. Пусть fucking coming.
2: Ladies first.
3: Живым. The semen.
4: От души. Believe.

0: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
1: Ой.
2: И ни за что бы не
0: любил.
2: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
3: We must pull up our pants. Dust ourselves off.

0: Поезд меня нет.
1: Suck dick.
2: Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
2: гей
0: не идет играть.
2: With my dick.
0: Только мертвый
2: гей
0: не идет играть.
2: With my dick.

0: положив наш
1: так.
0: Третий день
1: Fisting. И
2: Four.
0: Гейм лежит и
2: Уи-уи.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
2: гейм
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: My ass.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо в никаком году. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба

0: Amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только привычка, как птичка позовет и ты опять сорвешься по-любому.

0: Ass.
1: Только
2: Dick.
1: Свистят по...
2: My anal.
1: Только
2: Semen.
1: Гудит в
0: Pants.
1: Тускло
3: Legs.
1: Мерцаю в темную
0: Ass.
1: Ты
3: My shoulder.
1: Знаю, не спишь. И у детской
2: Dungeon.
1: Тайком

0: и тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: Bad cock.
0: Меня.

0: В смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Качку
1: на карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: когда проткнул мне
1: Fucking.
0: Я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все. И я

0: не совсем
1: готов.
0: В больничке корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
2: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

Я сплю, а ночь перед мной. Даже страшно во тьму холодной могилы влекут меня. Да молю, горит у древнего Боже.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

Я бы хотел много сливаясь лежать на или прийти уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington.
1: Как же так получается?
2: Семена.
1: Быстро кончается. И не так уже
3: gay website.
1: Нас зовут
3: Boy Next Door.

один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: dungeon. Slurs. Fisting. Ass.
1: With spanking.
0: Good sex.
2: Yeah. White palace.
3: Semen.
0: That turns me on.
4: Мы тебя научим.
0: Шевелить.
4: Anal. Не работать правильно.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Гей парти?
1: Так хоминг.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
2: Warning.
0: Которым ты не... Coming. Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
2: Warning.
0: Этим...
2: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимай...

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us. Thank you.
1: Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: crossed ourselves off, endured the lash of the spanking. Yes, we can.
1: Баю, бай, должны все.
2: Master.
1: Ночью.
3: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет.
3: Секс.
1: И опять. За день мы устали.
3: Fisting.
1: Скажем.
3: Van.
1: Спокойной ночи.

0: Master.
1: Семен.
2: Солнечный свет уже купается.
1: Семен.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полна лунит.
0: Fisting.

0: касаться любимого тихим движением.
1: Spanking ass.
0: В нежных объятиях тает и плавится слово.
2: Sex.
0: Белой скульптурой.

0: Радио.
1: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
2: дом.
1: На земле рекой устроили потоп.
2: Как
1: не спутаться мне с
3: белой,
1: подскажет один лишь
2: бой.
1: Топтали, стынули злобные. Рано утром на стеною в ужасе кричат.
2: Как
1: череде простых событий.
2: Как
1: мы оказались.

0: 40.
1: Niin, ne kaffasi.
2: Когда путают мой ass.
3: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем, едем нагибать систему.

0: This thing ain't no fucking deal.
1: Если мою
0: бонди
1: дарю вам позитив, я всегда
0: оскорбительно
1: красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Обнули
1: Баркак.
0: Ты отмени
1: Гей секс.
0: Виноват деф. Обвини
1: My ass.
0: Дядя только
1: Fuck you.
0: Как же я не
1: Fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up. My cock.

0: party.
1: Existing ass
2: fucking coming.
1: My car
2: осталось bondage.
3: А наш притончик
2: вонючий,
3: никто, ребята, не поставит.
2: Next door.

0: Gay party up here.
1: Но вот в компанию попал и опустился.
2: Swallow cup.
3: Без руля.
0: Dungeon master.

0: основном пишут демо. Повышает градус, выпив свой разум аметик. Что ты скажешь про рату, ты мультипликатор? Хоу, я тут
1: пух. Dungeon Master. Bad cock. Oh, they come. This thing, ah!

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет, ты в своем уме, закрываю перед
1: Эйно.

0: Idiotem.
1: Ask.
0: Мне бьет, болею очень температура. Стою из тебя, как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
4: Next door.
0: Come. Идиот.

0: Gachi Muchi.
1: Мать твою. И вот это
0: Bondage.
1: стоит почти
0: $300.
1: долларов. Спасибо.
2: Ты мое первое.
3: Swallow.
2: Ты сильно пахнущий
3: семена.
2: Забытым.
3: Эй.

0: сегодня как-то бой. Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Никонико
0: хотя и попал с корабля.

0: Fisting.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетела.
0: Come.
1: В прошлом она уже.
2: I'm sorry.
1: Я не с тобой.
0: Fuck.
1: Ведь ты у меня

0: hung around more.
1: Семен.
2: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: И знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как then. Но теперь мы в реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door.
1: Я бы бомжевала возле. Я бы стала самой бедной из
4: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Радио.
1: Чтобы завести,
2: устроиться
1: на работу и быть бесполезным куском дерьма.

0: Ваш песни свои.
1: Гей.
0: Рада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: на час. Insisting 300.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Мы в таких
3: fisting ass,
2: что не очень-то
3: любит об.

0: chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: He wants chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah. Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганный
6: босс.
0: И не верит людским
7: фистам.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это не только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это не только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
1: Oh, I'm fucking...

0: кафе Two Bad Cocks. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: Мой друг это начальник
1: Билли Харрингтон.
0: Вообще я
2: по
0: образованию. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
3: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять. И каждый

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: Spin my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братава для нашего столика еще разок.
0: Spin my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.

0: Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот те же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: толпой.
1: Ну что ж ты,
2: Билли,
1: как прирос? Ты,
2: гей.
1: Конечно, не ахти, но поскорей.
2: Suck some dick.
1: И пусть

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Сак.
3: Нашей юности.
1: Bad cock.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy.

0: Когда приходил
1: Darkholm Farm,
0: и он начинал
1: фокать,
0: и через час становилось
1: better.
0: Спадали пыль, смягчались
1: leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
1: finger.
0: Он шел на
1: party,
0: и фокать, coming
1: boy next door.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда был, и в дни, когда
1: сак.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: Smart.
0: И спасал их всех. Заслонял
1: Master.
0: Собою
1: Ass.
0: Человечьего вечного.
1: Boy. Dark home, Smart.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться.
1: Darkhold.
0: Сидел Wolf. У постели. И его волосы
2: сели.
0: Он держал
1: палочку
0: и говорил:
2: okay.
0: Ну что ж ты?
1: More.
0: Ну что же ты? Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
1: gotcha.
0: Песни.
1: Sex sound.
0: И странные длинные тексты.

0: белый.
1: Ты должен мне помочь. Где сказал ты?
2: Okay.
1: О чем речь? Почему?
2: Okay.
1: Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
2: Penetration.
1: То, что я сказал.
3: За это время.
2: The slave.
3: Не покидала диван.
2: Bam.
1: Залез на него.

Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке

0: green
1: fucking latex glove.
0: Трудился. И его поросшим мхом скрипело
1: песты.
0: Ложились
1: семена,
0: как живые. Но тут раздался в
1: данжен
0: сенс. Кто такие?

0: Как шар.
1: Мой друг, ваш
2: фингер.
1: Господа,
2: ass.
1: Мы радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь Одесса.
2: Van.

0: Бой так. Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Dark Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass.
2: Boy next door.
1: 300 bar.
2: Boy next door.
1: This thing ass.
2: Boy next door.
1: Suck some dick.
2: Boy next door.

0: The semen. The semen.
1: Люблю. А любишь?
2: Suction.
0: The semen.
2: Fuck you.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь.
0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Бау-бау-бау. Люблю.
1: So deep.
2: Бау.
1: So deep.
2: Бау.
1: Бау-бау-бау.
2: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
1: So deep.
3: Бау. Fuck you.
1: Swallow.
3: Yeah.
2: Любишь?
1: Swallow.

черный с кола дубы фет. Если б не его дует, приносить ему семена, посылал бы его.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
4: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
0: А может...
2: It's so

0: Play X Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Enjoyed the lash of the skin.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и креп.

0: Мэри.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Данжи.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Данжи.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: И сейчас о главной celebrity интриге года, таинственном побеге
2: Маргариты.
1: Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет
0: my ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slave.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: my ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slave.

0: Ну что ты, прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется...
2: Dick.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

0: ничего потерпеть.
1: Finger.
0: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
2: Big Mad Cock.

0: I'm so horny.
1: Yes, захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
2: дик.
1: Может быть, чуть
2: семен.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.

0: Suction.
1: Когда проснуться?
2: Dungeon Master.
1: Тогда
3: we must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: вечером на
1: Кей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: assisting.
1: Кто уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: Sisting.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят, тому
0: Do anal.

0: hot load.
1: Come back here, guys.
2: Если б я был
3: гей-бой,
2: я б имел трех
1: лыж
2: и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
3: секс
2: и забот. Ах, спасибо.
1: Неплохо,
2: неплохо очень иметь,
1: лыж,
2: но очень плохо с другой стороны.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает. Трижды красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
2: Слышно.

0: как быть нам?
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Полмастер. Все, давай, успокаивайся.
1: Какс?
0: Расправила и вперед.
2: Если ты хотел...

0: ясное, ей надо немедленно на сердце. Turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex. Turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex. Turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли?
1: Как? Coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, отсидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Club.
2: Есть. Нахрена она мне упала?

0: Radio.
1: Gay website.
2: Van.
3: Ты тебе вообще кто?
2: Fisting.
3: Агент или...
2: Мистер Ахвуд.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуть. Но даю на...
2: Maggot.
3: Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
2: gay party,
3: или, не дай бог,
2: Billy.
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про
2: fisting is $100
3: и на всю эту остальную
2: shit.

Dungeon Master. Ноль. Finger stick it bad hard. Или для latex gloves. Все переплетено. The semen. Моток. Fucking cock. Комок и несет свой. Long. Hark. Anal. Master. Boy next door. Все.

0: $300.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Данген.
1: Устает чинить за
0: Данген.
1: Власть в раз
0: лезет.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген.
1: Не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Сесси.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на дворе, темно, где всей этой системе жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: Требуют бойня дура.
1: Стреляться ли мы? Нету близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
2: семен
1: токсикоз пусть. Не понимая всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас

0: просишься
1: next door.
2: I say sure, why?
0: Кто ты? Больше не пришлю тебе
1: boy sex.
0: Фото. Отпусти, не держи
1: my ass.
0: Не ищи
1: my ass.
0: Не люби
1: my ass.
0: Разошлись наши
2: fucking face.
1: Will ever touch my ass again.

0: приземлила ударом
1: finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: next door
0: паскуд.

0: кажется, что к пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не купить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: Latex

0: одиночестве ты
1: бой
0: становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: año.
1: Gay website.
2: Лес деревьями дал
3: дик. Come.
2: Влог мелкими каплями прогонит
3: мать.
2: И среди всех своих остались лишь
3: 300 бакс.
2: Намятый
3: next door,
2: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: знаешь, что...
1: Master, don't do anal.
0: Иди...
1: Suck some dick.
0: В полной луне, тем...
1: It's a fucking deep.
2: Website.
0: Шорох теней, буду там твои...
2: Slay.
0: Радостные...
2: Spank.
0: Обними...
1: My ass.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
1: Таким огромным, огромным.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор.

0: слышь?
1: Поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Свердят на
3: данжен
1: назад. Сами будем решать, где
2: suck dick. Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm done.

0: presto уже. Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Dungeon.
0: Старых.
1: Do anal.
2: Так.

0: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: дом.
0: На земле рекой устроили потоп.
1: Как
0: не спутаться мне с белой, подскажет один лишь
1: бой.
0: Топтали, стынули злобные. Рано утром на стеною в ужасе кричат.
1: Как
0: череде простых событий,
1: как
0: мы оказались.

0: Поздний вечір із окна зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: И свой
2: ass.
0: Ну, как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
1: дек
0: до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: Уперты зад.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You ain't
0: no. Нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: это цветут, да, да. Плевал на stick finger. Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы пускать. Всем казаться подбирать платней. После новой творять, так что в огне. Есть два типа. Другие никогда не подставят. Gay sex. Не скажут. Don't do anal, just lube it. Swallow my cum.
1: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
0: $300
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли сп...
0: Чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: сп...
1: Не замечая потерь. И чиста, как слеза.
0: Три,
1: два, типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: Не упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to.

0: the semen.
1: Обычный солдат всегда хочу
0: как
1: дик. Ищу где проебаться. И ста, что обещала.
0: Suck spanking dick.
1: Никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании.
0: Bounce legs.
1: Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню.
0: Gang it up.

0: fucking come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь о других, кто
0: секс,
1: кто на что
0: swallow.
1: Кто на ветер кидает, я наблюдаю, побивает.
0: Come.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: hey, no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня с скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кинули
1: в гражданочке
0: за
1: забор. Кому от
0: спанки
1: сносит крышу,
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать.
0: Эй, но
1: сняли
0: спик,
1: не дышит, летели
0: так.
1: Будни военные.

0: семена.
1: Вы спросите, как там? Отвечу им.
2: Свалом.
1: Лучше учиться. Кто-то в парнише, откуда ты, с области, с города, с кого края? Еще вчера не... Сейчас дается, если жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свой
0: семен.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как?
1: Стал на...

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you!
1: That cock. That cock.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси,
2: Macabre.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting
2: boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Hot красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.

0: come.
1: Сачу Бэд Кап
2: желает.
0: О, oh, yeah.
2: Снова свободен с до головы.
0: Finger.
2: Щекочет женский.
0: Oui, oui. 300 bucks.
2: Остались где-то позади.
0: 50.
2: И пусть не трогают
0: мои.
2: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
2: А меня
0: Dave Park.
2: Встречает.
0: Anal, come. Сачу Бэд Кап
2: желает.
0: Oh yeah.
2: Тает, тает, тает.
0: Anal, come.
2: А меня
0: Gay Park
2: встречает.
0: Тает,
2: тает, тает.
0: Anal, come. Сачу Бэд Кап.